Дорожное радио. Симферополь 91 и

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Давайте вместе споем песню «Пойдем домой». И хорошей вам дороги.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп не намерен прекращать атаки на Иран из-за ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами. По словам Трампа, вариант вывода американских сил в ответ на подобные атаки не находится на повестке дня.
2: Россия.
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о проверке водителей Европротокола с 1 августа. Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается, подчеркнули в ГАИ. Сегодня в Думу планируют внести проект о праве отдельных категорий граждан на дистанционный формат или гибкий график работы раз в неделю. Инициатива касается многодетных родителей, одиноких матерей и отцов, родителей детей-инвалидов, а также граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы. Согласно законопроекту, работодатель должен будет рассмотреть соответствующее заявление сотрудника в течение 3 рабочих дней. Об этом пишут «Известия». Ивановская область имеет лучшие в России дороги. Здесь соответствует нормативным требованиям более 94% маршрутов. Второе место в этом рейтинге занимает Севастополь с показателем 90%. Третья строчка за Курской областью – 89,5%. Это выяснило РИА Новости, проанализировав данные статистики. В целом по стране нормативным требованиям соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения.
2: Транспорт.
1: Езда на электросамокате в Ирландии теперь невозможна без водительских прав. Сначала надо выучить правила и сдать экзамен, затем показать во время практической части вместе с инструктором умение ездить по городу. Права на электросамокат можно будет получить только с 18 лет. Обязательными для водителя станут защитный шлем и светоотражающий жилет. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Родные, привет! С вами Дорожное радио. Это «Шаман». Пусть все невзгоды обходят вас стороной, и вам сопутствует удача. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Для российских водителей обновляют нормы режима работы и отдыха. Как указано в приказе Минтранса, с 1 сентября продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Допускается увеличение продолжительности смены до 12 часов для некоторых категорий – такси, инкассаторов, при перевозках для медицинских организаций и в ряде других случаев.
0: Здравоохранение.
1: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил отменить 15-минутный норматив приема у врача. «Каждый случай индивидуален», — отметил заместитель президента Российской академии образования. «Некоторые пациенты приходят за справкой или закрыть больничный, им на это нужно полминуты. А есть те, кто приходит впервые, и врачу надо больше времени, чтобы разобраться».
0: Мир.
1: Центральное командование США подготовило план воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до 2 недель. Это утверждает газета Wall Street Journal. Издание называет эту кампанию жесткой. Американский лидер Дональд Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Ирана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию. 6 стран Европы могут не успеть запастись газом к зиме. Нехватка топлива грозит Германии, Нидерландам, Бельгии, Швеции, Болгарии и Словакии. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. Одна из причин, по которой европейцы не успевают закачивать газ в подземные газохранилища, это дорогое импортное топливо.
0: Транспорт.
1: Установлен новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелета в истории гражданской авиации. Самолет Airbus авиакомпании «Квантас» выполнил испытательный рейс из Мельбурна в Тулузу, проведя в воздухе 24 часа и 23 минуты. Лайнер преодолел маршрут через Тихий океан, Северную Америку и Атлантику, после чего благополучно приземлился во Франции. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожная.ру.
1: 18+.
2: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тената 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва. Дом 35. ОГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «Асель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Для российских водителей обновляют нормы режима работы и отдыха. Как указано в приказе Минтранса, с 1 сентября продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Допускается увеличение продолжительности смены до 12 часов для некоторых категорий – такси, инкассаторов, при перевозках для медицинских организаций и в ряде других случаев.
0: Здравоохранение.
1: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил отменить 15-минутный норматив приема у врача. «Каждый случай индивидуален», — отметил заместитель президента Российской академии образования. «Некоторые пациенты приходят за справкой или закрыть больничный, им на это нужно полминуты. А есть те, кто приходит впервые, и врачу надо больше времени, чтобы разобраться».
0: Мир.
1: Центральное командование США подготовило план воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до 2 недель. Это утверждает газета Wall Street Journal. Издание называет эту кампанию жесткой. Американский лидер Дональд Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Ирана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию. 6 стран Европы могут не успеть запастись газом к зиме. Нехватка топлива грозит Германии, Нидерландам, Бельгии, Швеции, Болгарии и Словакии. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. Одна из причин, по которой европейцы не успевают закачивать газ в подземные газохранилища, это дорогое импортное топливо.
0: Транспорт.
1: Установлен новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелета в истории гражданской авиации. Самолет Airbus авиакомпании «Квантас» выполнил испытательный рейс из Мельбурна в Тулузу, проведя в воздухе 24 часа и 23 минуты. Лайнер преодолел маршрут через Тихий океан, Северную Америку и Атлантику, после чего благополучно приземлился во Франции. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Way.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700 132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь Т.
14: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк Онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Дорожное радио.

0: Дежурная.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В российских магазинах могут появиться так называемые «зеленые коридоры». Это система навигационных линий, ведущих покупателей к отделам с продуктами здорового питания. С идеей создания таких коридоров выступила председатель Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. «Зеленые коридоры» в продуктовых магазинах будут вести к полкам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми продуктами.
2: Туризм.
1: Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с отдыхом в Турции. Мошенники активно множат поддельные порталы, на которых якобы продаются путевки. Злоумышленники привлекают туристов предложениями по заманчивым ценам и просят внести предоплату. Об этом рассказал РИА Новости турагент в Анталье Даган Гюнеш.
2: Мир.
1: Украина получала от Франции и США разведывательные данные по позициям систем противовоздушной обороны России. Об этом сообщает газета Financial Times. Полученные данные Киев использовал для выстраивания маршрутов беспилотников, которые обходили российские системы ПВО. Кроме того, такие сведения использовались при выборе целей для ударов. У США истощается запас противоракет. В ходе операции против Ирана с 27 февраля по 8 апреля американские вооруженные силы израсходовали 1300 противоракет «Патриот» и примерно 250 «Таат». В итоге у Вашингтона остались только, соответственно, 900 и 200 таких противоракет. Это показали исследования Вашингтонского центра стратегических и международных исследований.
2: Транспорт.
1: Разработчики электрокара «Атом» протестировали машину на максимальный запас хода без подзарядки. По итогам поездки пробег составил без малого 600 километров, что почти на 100 километров больше, чем заявлено в спецификации модели. «Атом» двигался без резких ускорений и торможений при средней скорости 60 километров в час. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио.
1: Шпаги звон, как звон бока.

у Насти готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам вершить свет.

драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау!

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как появились привилегированные госномера и сколько они могут стоить сегодня. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость на Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Красивый номер. История и современность». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Между делом, тут выяснил, откуда растут ноги у так называемых «блатных номеров». Оказывается, все началось в 1965 году в Ленинграде. Было специально выделено 25 штук особых номеров для автомобилей членов бюро ленинградских обкома и горкома КПСС. Оказывается, это была своеобразная защита гаишников. Честные инспекторы тормозили высокопоставленных нарушителей и нарывались на крупные неприятности. Вот и придумало гаишное начальство такой вот знак отличия. Ну а дальше по накатанной. Пошли такие номера у всяческих чиновников, крупного начальства, ну и самих работников МВД. Сейчас официально выбрать или купить красивый автомобильный номер в России нельзя. Знаки в госавтоинспекции выдаются случайным образом, а легальные государственные аукционы через госуслуги еще не запущены. Единственные рабочие варианты – надеяться на случай при регистрации в МРЭО либо использовать серую схему с покупкой машины донора через специализированные сайты. Между прочим, во многих странах красивые номера продаются совершенно легально. В июле 2006 года в Йоркшире за номер М1 было заплачено 331,5 тысяча фунтов стерлингов. Примерно столько же заплатил Роман Абрамович за номер ВИП-1. В 2009 году в Великобритании ливанец Набил Бешара купил жене номер 1D за 513 тысяч долларов, а скромный 25-летний житель Эмирата Абу-Даби Саид Аль-Хури отдал за автомобильный номер с цифрой 1 сразу 14 миллионов долларов. Лидером в этом списке пока является знак P7 из Дубая, проданный за 15 миллионов долларов на благотворительном аукционе в апреле 2023 года. И, кстати, все средства от продажи уникальных коротких комбинаций в Объединенных Арабских Эмиратах традиционно направляются на масштабные благотворительные и социальные проекты. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
2: Жизнь не только

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: любовь.
1: Реклама.
2: Черномор Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожная.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Омода JQ», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Тенета 4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Винодорожная.ру 18+.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Новый сериал «Пятого канала». Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На «Пятом канале». Для зрителей старше 16 лет.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

чудо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какой маршрут выбрать для первой поездки в Карелию, много ли россиян мечтают отправиться в медленное путешествие и какой фестиваль проходит на крупнейшем рынке Шарджи. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Реклама.
2: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный, экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой маршрут выбрать для первой поездки в Карелию, много ли россиян мечтают отправиться в медленное путешествие и какой фестиваль проходит на крупнейшем рынке Шарджи.
1: Добро пожаловать!
2: С каждым годом Карелия принимает все больше туристов. Многие едут сюда впервые, и первая задача, которую приходится им решать – выбор маршрута. Что посмотреть, где остановиться, на чем передвигаться. Профессионалы рекомендуют для таких путешествий три маршрута. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, первый можно назвать классической Карелией. Отель в Петрозаводске и выезды к достопримечательностям поблизости. Водопад Кивач, остров Кижи, марциальные воды и вулкан Гирвас. Другой вариант с остановкой в Сартовале и посещением ладожских шхер, острова Валаам, горного парка Рускеала и других мест. Третий маршрут подойдет тем, кто любит туризм в кочевом стиле. Большие расстояния, частые переезды. Зато увидите парк Пана, Ярви, гору Вотоваара и беломорские петроглифы.
1: Едем дальше.
2: Главное преимущество неспешных путешествий – возможность расслабиться и никуда не торопиться. Такой тип поездки, его еще называют slow travel, выбирает все больше туристов. А из тех, кто еще не пробовал, мечтают протестировать. Как выяснило сервис Туту, каждый четвертый респондент хотел бы испытать на себе отдых без спешки. Опробовавшие медленные приключения отправляются в такие туры в среднем на 11 дней, а когда выбирают место, голосуют за путешествие по России и гораздо реже за рубеж. Да, пока в нашем сознании классический отдых, насыщенная на события, активная поездка. Но вскоре мыслями большинства из нас может завладеть slow travel.
1: Приятного аппетита!
2: Фестиваль фиников в Шарджи – история долгоиграющая. Открывшийся в начале июля в курортном городе Арабских Эмиратов фестиваль продлится до середины сентября. Портал «Вести Туризм» пишет, что попробовать финики разных сортов можно на рынке Аль-Джубейль. Это крупнейший в Шардже продуктовый рынок в самом центре города. Здесь можно и закупиться финиками, и узнать об их питательных свойствах и методах производства.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-krimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юка.
1: Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью,
2: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
3: Вчера народный артист России Игорь Крутой отметил 72-летие. В социальных сетях он поделился фрагментом интервью, в котором размышлял о том, что вызывает у него чувство гордости. Игорь Яковлевич признался, что как такового чувства у него нет. Однако, оглядываясь на пройденный жизненный путь, переезд в Москву, как развивалась его карьера, как иногда ему было непросто. Он понимает, у каждого человека свой путь, и важно прилагать усилия. «Я дошел до того, что собирал своими концертами огромные залы по всему миру, получал ордена из рук президентов, общался с большими поэтами и художниками», — поделился Игорь Крутой. По словам композитора, и в его жизни действительно есть вещи, которыми можно гордиться. «Она живет в улыбках близких, в успехах твоих друзей, в глазах зрителей, которые поют твои песни в унисон», — подытожил композитор.
0: Пишет пресса.
3: В семье Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой произошло радостное событие. Их сын Василий женился. Торжество молодожены готовились заранее, а сам праздник прошел в теплой семейной атмосфере, без лишнего внимания в кругу самых близких и родных. Виктор Рыбин рассказал, что все прошло отлично. Гости и молодожены остались довольны. Единственным сюрпризом во время регистрации стал дождь. Но, как с улыбкой отметил артист, подсушились, разогрелись, расплясались, распелись, и все было в порядке. И действительно, несмотря на пасмурную погоду, праздник продолжился. Гости и молодожены танцевали под зажигательные песни в исполнении Виктора и Натальи. Среди них был один из хитов пары «Милый мой ботаник».
4: Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, тело, все горит огнями.
3: Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что помогает ему сохранять жизненную энергию. По словам музыканта, главный источник силы вдохновения – это, конечно, семья. Это счастье понимать, что ты всего достиг, а самое главное – счастлив дома. Это дает радость и улыбку с самого утра, поделился Сергей. Артист – многодетный отец, у него 5 детей. Старшая дочь Александра родилась в первом браке, а 4 младших – Вероника, Энджел, Мирон и Эван – во втором. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Автодорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: На ТуТу мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. ТуТу. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Омода JQ, Tenet Cherry, Exit Xlantix. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Tenet 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Все уведомления по имущественным налогам начнут автоматически приходить в личный кабинет на госуслугах с 1 августа. Ранее для этого нужно было подавать отдельное заявление. Как уточнили в Думском комитете по бюджету и налогам, уведомления о транспортном, земельном и имущественном налогах будут считаться полученными, даже если вы не заходили на госуслуги. При пропуске срока оплаты будут начисляться пени. Чтобы этого избежать, в Госдуме посоветовали регулярно проверять личный кабинет. Либо подать заранее отказ от электронных уведомлений через портал госуслуг с электронной подписью, пишет российская газета.
2: Мир.
1: Житель Италии 20 лет водил туристов по фальшивым древнеримским руинам. 69-летний житель города Виченца построил амфитеатр из стеклопластика, папье-маше, гипса и оштукатуренных блоков. За 40 евро с человека он водил экскурсии по якобы древнеримскому сооружению, рассказывая, что здесь бывал Юлий Цезарь, а обнаружен амфитеатр был случайно после оползня. Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. Новый рекорд пассажирской авиации. Самолет Airbus провел в воздухе более суток без посадки и дозаправок. За это время лайнер пролетел свыше 23 тысяч километров из Австралии во французскую Тулузу. Для этого в самолете установили дополнительный топливный бак на 20 тысяч литров керосина и убрали из салона почти треть пассажирских кресел.
2: Транспорт.
1: Лучшие дороги России в Ивановской области. Более 94% основных магистралей региона соответствуют нормативным требованиям, выяснила РИА Новости. В лидеры дорожного рейтинга, составленного новостным агентством, также вошли Севастополь, Курская, Брянская, Саратовская и Мурманская области, Республика Мария, Удмуртия и Хакасия. Доля качественных дорог в этих регионах превышает 86%. В целом по России в нормативном состоянии находятся 3/4 ключевых автотрасс федерального и регионального значения из тех, что формируют транспортный каркас страны. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Kia Cherry, Exeed Atlantix. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость NT4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Черномор Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: просто счастье.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
5: Новости. Новости на Дорожном радио.
6: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
7: О главном.
6: Водители в России станут работать по новым правилам с 1 сентября. Рабочая неделя не сможет длиться более 40 часов, а смена свыше 10 часов. При этом исключение сделают для водителей такси, инкассаторов, водителей скорой, коммунальных и аварийных служб. При этом сохранится гарантия полноценного отдыха 45 часов в неделю. При смене дольше 4 часов водители обязаны будут делать перерыв. Соответствующий приказ Министерства транспорта будет действовать 6 лет.
7: Россия.
6: Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение Центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя Центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Социальный фонд сообщил о повышении пенсий с 1 августа. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим пенсионерам прибавку начислят с учетом страховых взносов за прошлый год. Накопительные пенсии вырастут на 17 с лишним, а срочные пенсионные выплаты на 19 с лишним процентов. В США прошло второе голосование в Сенате законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, предусматривает, в частности, 100% пошлины для 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также санкции в отношении госкомпании и Банка России. Как отмечают «Известия», президент Дональд Трамп фактически одобрил инициативу, заявив при этом, что не видит необходимости прерывать августовские каникулы Палаты представителей США для срочного рассмотрения законопроекта. Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
5: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Теннет Т4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру. 18+.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш лидер. Личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Месяц не

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Уведомления по имущественным налогам автоматически придут на госуслуги с 1 августа. Не нужно будет подавать заявление, все произойдет по умолчанию. Если же пользователь не захочет получать уведомления в электронном виде, можно будет отказаться через портал, подписав заявление электронной подписью. Тогда письма вновь будут приходить по почте, пояснила российская газета. Издание отметило, что бумажный вариант уведомлений сохранится также для россиян, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах.
0: Россия.
1: Как выбирают подарки россияне, выяснили социальная сеть «Одноклассники» и «Новости Мэя». Вопросив 13 тысяч человек из разных регионов, исследователи сделали вывод, что большинство подходит к дарению подарков ответственно. 63% покупают презент за несколько недель до события, а еще 30% за 2-3 дня. Почти половина респондентов старается тратить на подарок от 1 до 5 тысяч рублей. Исследование было подготовлено в рамках инициативы «Народный день подарков», которую «Одноклассники» отметили 24 июля. Ее идея напомнить, что теплые слова и знаки внимания важны не только по календарным праздникам, подарки можно дарить просто так, без повода. Напомню, что «Одноклассники» — это народная социальная сеть, где люди по всей стране ежедневно общаются с близкими и поздравляют друг друга. Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Для них готовят индивидуальные вакцины, которые станут доступны в срок до 3 месяцев.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания «Ижавиа» прекратила продажу билетов с 1 августа. Сертификат эксплуатанта был аннулирован Росавиацией. Причина в том, что воздушный перевозчик не смог в установленный срок устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Билеты на рейсы «Ижавиа» после 31 июля не продаются. Маршруты удмуртской авиакомпании, по данным издания, могут распределить между другими перевозчиками, которые уже летают в Ижевск. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Махачкалы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш лидер. Личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Красивый номер. История и современность». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Между делом, тут выяснил, откуда растут ноги у так называемых «блатных номеров». Оказывается, все началось в 1965 году в Ленинграде. Было специально выделено 25 штук особых номеров для автомобилей членов бюро ленинградских обкома и горкома КПСС. Оказывается, это была своеобразная защита гаишников. Честные инспекторы тормозили высокопоставленных нарушителей и нарывались на крупные неприятности. Вот и придумало гаишное начальство такой вот знак отличия. Ну а дальше по накатанной. Пошли такие номера у всяческих чиновников, крупного начальства, ну и самих работников МВД. Сейчас официально выбрать или купить красивый автомобильный номер в России нельзя. Знаки в госавтоинспекции выдаются случайным образом, а легальные государственные аукционы через госуслуги еще не запущены. Единственные рабочие варианты – надеяться на случай при регистрации в МРЭО либо использовать серую схему с покупкой машины-донора через специализированные сайты. Между прочим, во многих странах красивые номера продаются совершенно легально. В июле 2006 года в Йоркшире за номер М1 было заплачено 331,5 тысяча фунтов стерлингов. Примерно столько же заплатил Роман Абрамович за номер ВИП-1. В 2009 году в Великобритании ливанец Набил Бешара купил жене номер 1D за 513 тысяч долларов. А скромный 25-летний житель Эмирата Абу-Даби Саид Аль-Хури отдал за автомобильный номер с цифрой 1 сразу 14 миллионов долларов. Лидером в этом списке пока является знак P7 из Дубая, проданный за 15 миллионов долларов на благотворительном аукционе в апреле 2023 года. И, кстати, все средства от продажи уникальных коротких комбинаций в Объединенных Арабских Эмиратах традиционно направляются на масштабные благотворительные и социальные проекты. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла слухи о грядущей проверке бумажных бланков Европротокола. Водители с 1 августа не станут проверять на наличие этого документа, сообщило ведомство. Она напомнила, что перечень обязательных для предъявления инспектору документов четко определен правилами дорожного движения, и Европротокол в этот список не входит.
0: Россия.
1: Правила труда и отдыха водителей меняются с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступит в силу в эту дату и будет действовать 6 лет, до сентября 2032 года. С начала осени рабочее время водителей не сможет превышать 40 часов в неделю. Смена не должна длиться дольше 10 часов. Однако есть и исключения. 12 часов подряд разрешено будет работать водителям такси, городского транспорта, а также тем, кто управляет машинами инкассаторов, коммунальных и аварийных служб. Житель Италии 20 лет водил туристов по фальшивым древнеримским руинам. 69-летний житель города Виченца построил амфитеатр из стеклопластика, папье-маше, гипса и оштукатуренных блоков. За 40 евро с человека он водил экскурсии по якобы древнеримскому сооружению, рассказывая, что здесь бывал Юлий Цезарь, а обнаружен амфитеатр был случайно после оползня. Лучшие дороги России в Ивановской области. Более 94% основных магистралей региона соответствуют нормативным требованиям, выяснила РИА Новости. В лидеры дорожного рейтинга, составленного новостным агентством, также вошли Севастополь, Курская, Брянская, Саратовская и Мурманская области, Республика Мария, Удмуртия и Хакасия. Доля качественных дорог в этих регионах превышает 86%. В целом по России в нормативном состоянии находятся 3/4 ключевых автотрасс федерального и регионального значения из тех, что формируют транспортный каркас страны.
0: Транспорт.
1: Новый рекорд пассажирской авиации. Самолет Airbus провел в воздухе более суток без посадки и дозаправок. За это время лайнер пролетел свыше 23 тысяч километров из Австралии во французскую Тулузу. Для этого в самолете установили дополнительный топливный бак на 20 тысяч литров керосина и убрали из салона почти треть пассажирских кресел. Перелет Мельбурн-Тулуза стал частью подготовки австралийской компании Qantas к запуску сверхдальних беспосадочных рейсов в Лондон и Нью-Йорк.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Красивый номер. История и современность». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Между делом, тут выяснил, откуда растут ноги у так называемых «блатных номеров». Оказывается, все началось в 1965 году в Ленинграде. Было специально выделено 25 штук особых номеров для автомобилей членов бюро ленинградских обкома и горкома КПСС. Оказывается, это была своеобразная защита гаишников. Честные инспекторы тормозили высокопоставленных нарушителей и нарывались на крупные неприятности. Вот и придумало гаишное начальство такой вот знак отличия. Ну а дальше по накатанной. Пошли такие номера у всяческих чиновников, крупного начальства, ну и самих работников МВД. Сейчас официально выбрать или купить красивый автомобильный номер в России нельзя. Знаки в госавтоинспекции выдаются случайным образом, а легальные государственные аукционы через госуслуги еще не запущены. Единственные рабочие варианты – надеяться на случай при регистрации в МРЭО либо использовать серую схему с покупкой машины-донора через специализированные сайты. Между прочим, во многих странах красивые номера продаются совершенно легально. В июле 2006 года в Йоркшире за номер М1 было заплачено 331,5 тысяча фунтов стерлингов. Примерно столько же заплатил Роман Абрамович за номер ВИП-1. В 2009 году в Великобритании ливанец Набил Бешара купил жене номер 1D за 513 тысяч долларов. А скромный 25-летний житель Эмирата Абу-Даби Саид Аль-Хури отдал за автомобильный номер с цифрой 1 сразу 14 миллионов долларов. Лидером в этом списке пока является знак P7 из Дубая, проданный за 15 миллионов долларов на благотворительном аукционе в апреле 2023 года. И, кстати, все средства от продажи уникальных коротких комбинаций в Объединенных Арабских Эмиратах традиционно направляются на масштабные благотворительные и социальные проекты. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: My way.
1: Дорожное радио.
2: Нет, жизнь не только

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: любовь.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.